0: человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без. Позабыты хлопоты. Остановлен бег.

0: Ишь, как выводят шельмы. И папа, ну какой у вас дурной вкус? Это ж Ванька из слободки горло дерет.
1: О, заслушался, старый пень, напушал дыму с кровопивцами.

Ты проснулся, улыбнулся, значит, новый день настал. Ты проснулся, улыбнулся, значит, новый день.

0: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец: кто себя выразил в спорте, тот молодец, тот молодец.
1: Бегать, скакать,
2: кувыркаться
3: каждый обязан уметь.
0: Нужно лишь только собраться.

утратили, позабыли вы голос матушки, получились обознатушки, допустили вы упущение,

0: Фукс, давайте подпевать. Только чур не сгоряча.
1: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю окончательно.

0: чай, старый мой приятель, а вам частушки пропоем. Да я начну, а он похватит. Ох, я о том,
1: а я о сём.
0: Бары-бары, растобары, да не караю ни двора.
1: Мы гавайские гитары, эх, превратили в балала.
0: Помню, как на фестивале мы в былые времена с Фуксом приз завоевали.
1: Эх, что-то не припомина.
2: Вот она!
3: Где?
2: Да вот она!
3: Да где?
2: Да вот она!
3: Дичи де сера! Купе фурланте ала труба тучизо!
2: Лабене!
0: Отчистушь, право слово! Да веселее на душе! Вам не нравится?
1: Ну что вы! Ох, я смеюсь, как сумасшедший!

0: веселые истории в журнале «Герла».
1: Усы, лапы, хвост. Вот мои документы.
2: Веснушки.

считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Но лишь бы...

0: назовете меня гадким?
1: Но не я.
0: Да, я готов на гадость.
1: И я, сеньор.
0: Их, я готов на гадость.
1: А я, сеньор.
0: Ох, я готов на гадость.
1: А я?
0: Но лишь бы все захапать к своей великой радости, но лишь бы все захапать к своей великой радости, к своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Их, я готов унизиться.
1: Браво!
0: Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Эх, вашу прекрасную бороду.
2: У дедушки за печь.

0: не шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды, а квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит, подмигивают весело.
1: Здорово!

будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся.

щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Я не трус, признаюсь честно, просто я считаю так. На земле прекрасной нету места для недобрых и для забияк. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей.

0: Молей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких,
1: да очень маленьких, ох, очень маленьких детей.
0: Да, детей.
1: Да, детей.

0: Он страшными глазами сверкает.
1: Он страшными зубами стучит.
2: Он страшный костер зажигает.
3: Он страшное слово.

сердуть не стал. Потом под летним дождиком весь двор наш заплясал. Потом спустился вечер, домой всех стали звать. А мы просили, можно немножко поиграть? А мы просили, можно немножко поиграть? А мы просили, можно немножко поиграть? А нас позвали все-таки домой.

известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Но любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей и бить поклюши.

А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

терпи, терпи, когда тяжело. Скрипи, скрипи, ты подо мною седло. Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть. Сумей себя преодолеть. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу.

знаю куда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней, лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть, пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу.

0: Тебя. Ой-е, чудеса, ой-е, небеса. Мы взмываем высоту, приключения нас ждут.
1: Вперед!

я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой.

0: Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны.
1: Какое небо голубое!

Мы не сторонники разбоя. На Загину не нужен нож.

Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дураканина

0: заходи, если что.
1: Веснушка FM.
2: Кто такой в этой сказке? Тарталья. Он злодей, негодяй и каналья.

0: и так далее, и так далее, и так далее. Мне обидно, что имя Тарталья нарицательным стало в Италии. Расканалья, то значит Тарталья, плачь, Тарталья, рыдай. И так далее, и так далее. Но не я же, а маска Тарталья. Я хороший, а маска каналья. Это маска моя аномалия. Человеческих чувств и так далее.
1: И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
2: Плывет

0: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
1: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
2: В небе солнышко горит,

здесь! Слышу, снова здесь белый свет!

0: Авторекорда.
1: Я кровожадный. Я беспощадный. Я злой разбойник,

0: вашу галошу, настоящую, красивую, блестящую. А он не понимает, за что его ругают. А он не понимает, за что его ругают.
1: Дамы и господа, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил...

0: Делай деньги.
1: Делай деньги, а остальное все дребедень.
0: А остальное все дребедень. А что было дальше?
1: Здесь пенит, там шилит, а где-нибудь фунт.
0: Большие деньги.
1: Стал богим мошенник, мошенники плут.
0: Мошенники плут, почему?
1: Скопил целый путь.
0: А, молодец.
1: Но в том-то и дело, что он не один.

деньги. А остальное все дребедень.

рождения поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению,

заменил. Что было вчера, то забыть мне пора. С завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям, никому не узнать меня.

Один серый, другой белый, гуси, мои гуси. Один серый.

0: Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврёшь.
1: И делай с ним, что хочешь.
2: А мы тут, знаете, все плюшками балуемся.
3: Веснушка FM.
4: Не волнуйтесь понапрасну, ни за что и никак.

дружба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.

Лёшка шел последним и больше всех пылил. Случайно или нарочно, он сам не знает точно. На пуговку Алёшка ногою наступил. Он поднял эту пуговку и взял ее с собою. И вдруг увидел буквы не русские на ней. Ребята всей гурьбою к начальнику заставы бегут, свернув с дороги. Скорей, скорей, скорей! Рассказывайте точно, сказал начальник строго, и карту пред собою зеленую раскрыл. Среди какой деревни и на какой дороге на пуговку Алешка ногою наступил. 4 дня искали, 4 дня скакали бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон. В дороге повстречали чужого незнакомца, сурово осмотрели его со всех сторон. А пуговки-то нету от левого кармана, а шиты не по-русски короткие штаны, а в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений.

0: раны били, правда, били, не любили.
1: Ни матросы, ни пираты, ни детишки, ни родня.
0: Да, и не могу мерить били, аппетиты крокодилии.
2: И что били, не побили, просто не было ни дня.

0: все, и нету Билла. Жадность Билла погубила.
1: Он лежит на дне и зила, в жизни мало что успел.
2: Жадность хуже, чем холера.

0: банкам и углам.
1: Несите ваши денежки,
0: иначе быть беде.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю там.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю где?
2: Заройте в землю где?
3: Ни горы, ни враги, ни лес. Ни океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.

0: Хорошенечко.
1: Советуем мы вам.
0: И вырастут виды висты.
1: Деревья в темноте.
0: Но вместо листьев денежки
1: засеребрятся там.

0: поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
1: Поле чудес.
0: В стране дураков.

бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку. Никто не съедает гражданку, лошадку.

0: мечте голубой.
1: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
0: Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: Дороги,
2: как добрые руки
1: хороших друзей.
2: Друзей новых много нам дарит дорога.
1: С друзьями намного шагать веселей.
0: Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы

0: дорога, дорога похожа на друга, похожа на друга, с которым всегда,
1: всегда интересно и даже не тесно.
0: На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
0: Очень нравится, когда мы возвращаемся.

0: Неординарный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, прожусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes!
1: Руки моей железной
0: боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем кати, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла.

добраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете.

Ой, какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!

нее тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.

0: а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой

0: стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.
1: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
2: В который можно положить такой подходящий шарик.
1: Приятно другу подарить горшочек.
2: Нет, шарик.
1: В день рождения. И я.
2: И я.
3: И я того же мнения.
2: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
4: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: Как хорошо!
1: Как хорошо!
2: Какое совпадение!
0: Нашелся к шарику горшок!
3: А хвост ко дню рождения!
2: Я того же мнения!
0: Приятно, что и говорить!
2: Подарки в день рождения!
1: Но другу радость подарить!
3: Приятнее без сомнения!
0: Я!
1: И я!
2: И я того же мнения!
0: И я!
1: И я!
2: И я!

0: Свободу попугаям! Свободу попугаям!
1: Веснушка FM.
2: Я из тех дальних мест, где верблюды окрест караванами чинно бредут. Яйцо там с утра обжигают ветра, сной пустыни они несут. Солнце с запада там побежит на восток и прохладу прогонит прочь. Погости, заезжай, а потом улетай на ковре ты в арабскую ночь.

0: большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их

0: такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
1: не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

босиком по земле прошел, клёны по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Если добрый ты,

с пушистым животом мурлыкал песенку свою. Но есть всему предел, теперь я озверел и сам себя не узнаю.

домой. Как приятно это! Очень жалко, что зимой не бывает.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бум-дум-бум, бум-дум-ба-ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен же слегка.

0: ты чучело-мяучело!
1: Ах ты чучело-мяучело!
2: Чучело-мяучело, вот я тебе покажу, споем!
1: Ура!

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозя.

0: мальчиков ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка, давай!

0: Заснул Дед Мороз, погоди!
1: Очень многие думают, что они умеют летать. Лебеди очень многие, ласточки очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие,

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет – это летание лошади, нелетных животных летания.

Он очень занятный. Он очень занятный. Совсем еще глупый. Доверчивый пес.

0: Чего себе? Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино.
2: Как бы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых, не кружила.

0: детям грубым непослушным. Место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
1: Надоело, поучают, поучают, надоело, поучают, поучают.
2: Поучают, поучают.
1: Поучайте лучше ваших поучать.
0: Коль глупы, как пробки дети, их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад.
1: Надоело, поучают, поучают, надоело, поучают, поучают.
2: Поучаем, поучаем.
1: Поучайте лучше ваших поучат.

0: Эх, хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.
2: Человек собаки друг.
3: Человек собаки друг.
2: Это знают все вокруг.
3: Это знают все вокруг.
2: Понятно всем, как дважды два.
3: Нет добрее существа.
2: Лапу первым подает.
3: Лапу первым подает.
2: Волю нервам не дает.
3: Волю нервам не дает.
2: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

танцерита, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, весьма.

и ква-ква, и от глупости. И еще от мастерства, ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар, злой продавец.

0: смотрите, бегемот, неуклюжий бегемот. Вот такой вот дает.
1: Я водяной, поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, делегушки, фу, какая гадость.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно. Жизнь моя жестянка. Да ну ее болото. Живу я как поганка. А мне летать.

0: не курю. Я бодр полон сил. Родной Минздрав благодарю, что он предупредил.
1: Курильщик, извини меня за грустный каламбур.

Весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. Чтоб елочка под Новый год надела свой наряд, игрушки я беру.

гостил я летом у ребят и видел наяву зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары. На север я везу тепло, улыбки детворы. На север я везу тепло, улыбки детворы.

Да, нужен отдых парусам. Как морю после шквала, и, признаюсь, устал я сам. Хотя моряк бывалый, к тому ж история моя правдивый бег кончает, самим не верится, друзья.

0: тогда секрета вовсе нет. Скучают все на свете.
1: Да почему?
0: Да потому что...

0: Маловато, понимаешь? Маловато будет.
1: Веснушка FM.
2: Музыкальная пауза. Пока пираты перевязывают свои раны, а Джим Трелани, Ливси и Смолет отдыхают после славной победы, группа «Гротеск» исполнит новую песню «Мы все участники регаты».

0: все участники регаты. Гребем, гребем,
1: гребем к себе
0: во славу почести и злата.
2: Вино красоток
1: и т.д.
0: Нам зависть душу разъедает, что кто-то больше загребет.
2: И потребление возрастает,
3: а производство отстает.
0: Сушите весла, сэр, на кой вам черт?

0: Сушите весла, сэр, сушите весла, сэр.
1: Набейте сундуки и брюха, но все равно в конце концов с косой появится старуха и загребет к себе грибцов.
2: Не лучше жить легко и просто, чтоб вас никто не проклинал.
0: Дерзайте, сэр, сушите весла!
3: Сушите весла, псу!
1: Финал!

0: Смеяться мне пришли.
1: Царь, ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь, а? Хочешь пирожное, хочешь мороженое, а он заборы красит.
0: Так-так, понятно. Эй, стража, отрубите-ка ему голову. Тунеядец.
2: Ага, это можно.

золотое. Весело плещется синяя река. Стебелек дрожит, надо мной жук жужжит. Комариный писк слышится слегка.

и дождинки, и снежинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, как положено друзьям. Все мы делим пополам, и смешинки, и слезинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, и смешинки, и слезинки.

Рум-карам, водилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но ходят-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пу-рум-пу-пу-пу-рум-пу. Трам-пам-па. Пум-пу-рум-пу-пу-рум-пум. Пум-пу-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пу-рум-пум-пум. Это же неспроста.

слушайте все. О-го-го! Эй-эй-эй! Меня, попугая, пирата морей! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Родился я в 1000 каком-то году, бананно-лиановой чаще. Мой папа был папа-пугай-кокоду, тогда еще не говорящий. Но вскоре покинул я девственный лес, взял в плен меня страшный Фернандо Кортес. Он начал на бедного папу кричать, а папа Фернанди не мог отвечать. Не мог, не умел отвечать.

послушайте все. О-хо-хо! Эхе-хей! Рассказ попугая пирата морей! Нас шторм на обратной дороге застиг, мне было особенно трудно. Английский фрегат под нас

районе экватора в северных. И да, на разных пиратских судах давали мне кофе, какао, еду, чтоб я их приветствовал, хауду еду. Но я повторял от зари до зари: карамба, коррида и черт побери. Послушайте все, о-хо-хо, эй-хей-хей, меня...

0: а не пойти ли нам в гости?
1: В гости?
0: Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
1: Кто же ходит в гости по утрам?
0: Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-арам, парам-дарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро.
1: На то оно и утро? А куда мы идем?
0: К тебе, конечно. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
1: Такого не бывает.
0: А у тебя что-нибудь есть поесть?
1: У меня есть еще один воздушный шарик.
0: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
1: Ага, тогда пойдем к тебе.
0: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
1: Они ужасно рады?
0: Постой, теперь получается, что я не иду в гости.
1: А что же делать? Пух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь.
0: Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам.

0: и в боку свистел.
1: Милая птица, извольте спуститься, вы потеряли перо. На красной аллее, где клёны аллеют, ждёт вас находка в бюро.

людям помогает, лишь тратить время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк. Как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, лишь тратить время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Прославиться.

романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить.

Господа в блестящих шляпах наш обходят двор. Видно луковый им запах, видно луковый им запах, чересчур остер. А у бедных

0: и вранья.
1: На дворе трава, на траве дрова, раз, дрова, два, дрова, три, да.
2: А, Б, В, Г, Ма, Ма, Мы, Ла, Ра, Му, Ма, Ша, Е, Ла, Ка, Шу, Ма, Ма, Мы, Ла, Ра, Му.
3: Берем сироп вишневый, затем смешное слово смешаем хорошо. Добавим шоколадку, две шутки и загадку. И вот смеяться хочется, хохочет и щекочется веселый порошок.

0: А я механический робот, со мною проделайте опыт. Стоит ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь.
1: Ха-ха-ха. Не сосчитать моих ужимок, я строю рожи на бегу. Во мне какая-то пружина, сидеть на месте не могу. В целом мире лишь одна.

читала я в научной книжке, что будто люди мне родня, и что девчонки и мальчишки все происходят от меня, в целом мире лишь одна.

0: Секрет.
1: Вместо рекорда Веснушка FM.
2: До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег.

0: а не человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без. Позабыты хлопоты, остановлен бег.

0: Ишь, как выводят шельмы.
1: И папа, ну какой у вас дурной вкус? Это ж Ванька из слободки горло дерет.
2: О, заслушался, старый пень! Напушал дымут с кровопивцами!

ты проснулся, улыбнулся, значит, новый день настал. Ты проснулся, улыбнулся, значит, новый день.

0: Если хотите, поспорьте. Но я скажу наконец, кто себя выразил в спорте, тот молодец, тот молодец.
1: Бегать,
0: скакать,
2: кувыркаться
3: каждый обязан уметь.
0: Нужно лишь только собраться.

0: пиратом и, конечно, пират. Систематическим пьянством спорту не рад, спорту не рад.
1: В спорте основа успеха стойкость и трезвый расчет.

бдительность вы утратили, позабыли вы голос матушки, получились обознатушки, допустили вы упущение.

0: Фукс, давайте подпевать. Только чур не сгоряча.
1: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю, а конечно.

Я и старый мой приятель о вам частушки пропоем. Да я начну, а он подхватит. Ох, я о том, а я о сём.

0: помню, как на фестивале мы в былые времена с Фуксом приз завоевали.
1: Эх, что-то не припомина.
2: Вот она.
3: Где?
2: Да вот она.
3: Да где?
2: Да вот она.
3: Дичи резерв, купе фарланте ала труба тучизо.
0: Отчистуш, право слово, да веселее на душе. Вам не нравится?
1: Ну что вы? Ох, я смеюсь, как сумасшедший.

0: детям чистота нужна. Ребенки, они в грязи расти не могут.
1: Веснушка ФМ.
2: Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости.

0: назовете меня гадким?
1: Но не я.
0: Да, я готов на гадость.
1: Я сеньор.
0: Их, я готов на гадость.
1: А я сеньор.
0: Ох, я готов на гадость.
1: А я?
0: Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Их, я готов унизиться.
1: Браво!
0: Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Эх, вашу прекрасную бороду.
2: У дедушки запись.

не шевелит. Сожрали с аппетитом ядовитый порошок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Плюнул наш дед сердито.

не шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды.

Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смей.

веселей. Я не трус, признаюсь честно, просто я считаю так. На земле прекрасной нету места для недобрых и для забияк. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей.

0: кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник, Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да очень маленьких, ох, очень маленьких детей.
1: Да, детей.
0: Да, детей.

0: Он страшными глазами сверкает.
1: Он страшными зубами стучит.
2: Он страшный костер зажигает.
0: Он страшное слово кричит.
3: Карабас, карабас, побед.

еще в лапту. Потом жуков красивых ловили на лету. Пустили в небо змеи мы, но ветер дуть не стал. Потом под летним дождиком здесь двор наш заплясал. Потом спустился вечер, домой все

Честно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Но любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей.

А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу, куда

когда тяжело. Скрипи, скрипи ты подо мною седло. Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть. Сумей себя преодолеть. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу, качу.

никуда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней, лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть, пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу, качу, куда хочу.

Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый.

справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой, так бы я, братцы, шел и шел.

Мы не сторонники разбоя. На Савину не нужен нож.

какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя, на дурака не нужен.

крошка, ела Маша кашу ложкой. Ела Маша с маслом кашу, ела не спеша. Каша хороша. Вдруг в окно

0: Кто такой в этой сказке? Тарталья, он злодей, негодяй и каналья. Как такой уродился в Италии? Не глупец, но подлец и так далее.
1: И так далее, и так далее, и так далее.
0: Мне обидно, что имя Тарталья нарицательным стало в Италии. Расканалья, то значит Тарталья, плачь, Тарталья, рыдай.
1: И так далее, и так далее. Но не я же, а маска Тарталья. Я хороший, а маска каналья. Это маска моя аномалия. Человеческих чувств и так далее.
2: И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.

по рыжей девке. Рыжим стал весь белый свет.

0: галошу настоящую, красивую, блестящую. А он не понимает, за что его ругают. А он не понимает, за что его ругают.
1: Дамы и господа, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил...

0: делай деньги.
1: Делай деньги, а остальное все дребедень.
2: А остальное все дребедень.
0: А что было дальше?
1: Здесь пенит, там шилит, а где-нибудь фунт.
0: Большие деньги.
1: Стал богим мошенник, мошенники пут.
0: Мошенники пут, почему?
1: Скопил целый пут.
0: А, молодец.
1: Но в том-то и дело, что он не один.

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.

Рождения поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению,

было вчера, это забыть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям никому не узнать меня, не узнать меня.

Один серый, другой белый, гуси, мои гуси. Один серый, другой белый,

Мы не сторонники разбоя. На Савину не нужен нос.

чувство юмора терять. Даже если вдруг забыли, вы в автобусе котят, вам котят в бюро находок непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.

Девушка шел последним и больше всех пылил. Случайно или нарочно, он сам не знает точно, на пуговку Алешка ногою наступил. Он поднял эту пуговку и взял ее с собою, и вдруг увидел буквы не русские на ней. Ребята всей гурьбою к начальнику заставы бегут, свернув с дороги. Скорей, скорей, скорей, рассказывайте точно, сказал начальник строго, и карту пред собою зеленую раскрыл. Среди какой деревни и на какой дороге на пуговку Алешка ногою наступил. 4 дня искали, 4 дня скакали бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон. В дороге повстречали чужого незнакомца, сурово осмотрели его со всех сторон. А пуговки-то нету от левого кармана, ошиты не по-русски короткие штаны, а в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений.

0: в Алёшкиной коллекции та пуговка хранится. За маленькую пуговку ему большой почёт. За маленькую пуговку ему большой почёт.
1: Хватит, я его стукну! Он станет фиолетовый в крапинку.
2: Веснушка FM.

0: матросы, ни пираты, ни детишки, ни родня.
1: Да, и не могу мерить, Билли, аппетиты крокодилии.
0: И что Билли не побили, просто не было ни дня.

0: все. И нету Билла. Жадность Билла погубила.
1: Он лежит на дне изыла, в жизни мало что успел.
2: Жадность хуже, чем холера. Жадность губит флебусьера.
0: Повторяйте с нами, сэры, этой песенки припев.
1: Раз, два, три,

0: все поешь. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется? Какой чудесный день.
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?

0: по банкам и углам.
1: Несите ваши денежки,
0: иначе будь беде.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю там.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю где?
2: Заройте в землю где?
3: Не горы, не враги, и не...

0: и хорошенечко.
1: Советуем мы вам.
0: И вырастут ветвистые
1: деревья в темноте.
0: Но вместо листьев денежки
1: засеребрятся там.
0: Но вместо листьев денежки
1: зазолотятся где?
0: Зазолотятся где?
1: Ни горы, ни овраги, и не лес, ни океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес, а поле, поле, поле, поле чудес.
2: Поле чудес
1: в стране дураков.

0: бывает. Кусачий собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда у собаки есть будка и миска, ошейник, луна и в желудке сосиска.
1: И каждому ясно, что эта собака не круглая сирота.

0: вообще голубой.
1: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
0: Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: Дороги,
2: как добрые руки,
1: как добрые руки хороших друзей.
2: Друзей новых много нам дарит дорога.
1: С друзьями намного шагать веселей.
0: Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: По дороге с облаками, по дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда...

0: дорога, дорога похожа на друга, похожа на друга, с которым всегда,
1: всегда интересно и даже не тесно.
0: На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
0: Очень нравится, когда мы возвращаемся.

гулять. Они ведь и так никуда не пускают, с тобой не пускают играть. А ты меня любишь, ага, а ты со мной будешь, ага.

0: будешь, ага. А ты со мной будешь, ага. Так будем мы вместе, так будем мы рядом с тобою всегда.
1: Оу, oh, yes! Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, oh, yes!
2: Руки моей железной
1: боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Проворт, не ем коти, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла. Oh, yes.

отвлекайтесь. Ох, боюсь я за вас, ребятушки. Ох, не вышли вы обознатушки. Надо сидеть, слышите вы, тише воды, ниже травы. Надо сидеть, слышите вы, тише воды, ниже травы.

Ой, какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а?

Но тут лиса бежала, а может, не бежала. А может, это страус злой, а может, и не злой.

0: лошади, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса, а может и на дворника. Немедленно попал.
2: Идею этой

0: стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там где идет строительство или подвешен груз.
1: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек,
2: в который можно положить такой подходящий шарик.
1: Приятно другу подарить горшочек.
2: Нет, шарик.
1: В день
2: нет,
1: рождения я.
2: И я.
3: И я того же мнения.
2: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
4: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо.
1: Как хорошо.
2: Какое совпадение.
0: Нашелся к шарику горшок.
1: А хвост ко дню рождения.
2: Я того же мнения.
0: Приятно, что и говорить.
2: Подарки в день рождения.
1: Но другу радость подарить.
3: Приятнее без сомнения.
0: И я.
2: И я того же мнения.
0: И я.
1: И я.
2: И я.
1: И я.

Я из тех дальних мест, где верблюды и окрест караванами чинно бредут. Лицо там с утра обжигают ветра, зной пустыни они несут. Солнце с запада там побежит на восток и прохладу прогонит прочь. Погости, заезжай, а потом улетай на ковре ты в арабскую ночь.

0: большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не

не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам

Если ясный день, это хорошо. А когда наоборот плохо, слышно, как звенят в небе высоко.

рассыпая смех. Звучно, если песни петь, с ними веселей. А когда наоборот скучно, если песни петь, с ними веселей.

с пушистым животом мурлыкал песенку свою. Но есть всему предел, теперь я озверел и сам себя не узнаю.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрящая слегка.

0: ты чучело-мяучело!
1: Ах ты чучело-мяучело!
2: Чучело-мяучело, вот я тебе покажу, споем!

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят.

А я о пиявках пою. За денежки ей продаю.

0: бабочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от...

0: Чего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего простоквашина.

гадость. Эх, жизнь моя жестянка. Да ну ее в болото. Живу я как поган.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

я как поганка. А мне летать, а мне летать.

0: И я лично бросил, не курю. Я бодрый, полон сил. Родной Минздрав благодарю, что он предупредил.
1: Курильщик, извини меня за грустный каламбур. Курильщик.

я летом у ребят не видел наяву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары. На север я везу тепло, улыбки детворы. На север я везу тепло, улыбки детворы.

0: Веснушка FM.
1: Место рекорда.
2: Да, нужен отдых парусам, как в морю после шквала. И признаюсь, устал я сам, хотя моряк бывалый. К тому ж история моя правдивый бег кончает. Самим не верится, друзья, но в жизни все бывает.

0: секрет-то вовсе нет. Скучают все на свете.
1: Да почему?

Музыкальная пауза. Пока пираты перевязывают свои раны, а Джим Трелани, Ливси и Смолет отдыхают после славной победы, группа «Гротеск» исполнит новую песню «Мы все участники регаты».

0: все участники регаты. Гребем, гребем,
1: гребем к себе.
0: Во славу почести и злата.
2: Вино красоток
1: и т.д.
0: Нам зависть душу разъедает, что кто-то больше загребет.
2: И потребление возрастает,
3: а производство отстает.

0: Сушите весна, сэр, сушите весна, сэр.
1: Набейте сундуки и брюха, но все равно в конце концов с косой появится старуха и загребет к себе грибцов.
2: Не лучше жить легко и просто, чтоб вас никто не проклинал.
0: Дерзайте, сэр, сушите весла! Сушите весла, псу!
3: Финал!

0: Пресли.
1: Царь! Ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь, а? Хочешь пирожное, хочешь мороженое, а он заборы красит.
0: Так-так, понятно. Эй, стража, отрубите-ка ему голову. Тунеядец.
2: Ага, это можно.

Я весь день сижу на крутом бережку, высоко плывут

солнце золотое, весело плещется синяя река. Стебелек дрожит надо мной, жук жужжит, комариный писк слышится слегка.

0: готова, все, оплачу.
1: Ничего я не хочу.
2: Начинаем передачу «Будильник» для тех, кто не спит.
3: Веснушка F.

и дождинки, и снежинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, как положено друзьям. Все мы делим пополам, и смешинки, и слезинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, и смешинки, и слезинки.

лесною стороной увязался черт за мной. Подумала мужчина, что за чертовщина?

Трум-трам, вопилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда, в голове моей опилки, да-да-да. Но хотя-то мы опилки, но кричалки и...

бдительность вы утратили, позабыли вы голос матушки, получились обознатушки, допустили вы упущение.

0: Фукс, давайте, подпевайте. Только чур не сгоряча.
1: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю окончания.

0: чай, старый мой приятель, а вам частушки пропоем. Да я начну, а он похватит. Ох, я о том, а я о сём. Бары-бар, стабары, да не караю ни двора.
1: Мы гавайские гитары, эх, превратили в балала.
0: Помню, как на фестивале мы в былые времена с Фуксом три завоевали.
1: Эх, что-то не припомина.
2: Вот она.
3: Где?
2: Да вот она.
3: Да где?
2: Да вот она.
3: Дичи ди сера. Купе форланте алла трубато чизо.
0: А частушка, право слово, да веселее на душе. Вам не нравится?
1: Ну что вы? Ох, я смеюсь, как сумасшедший.

Он очень занятный. Он очень занятный. Совсем еще глупый. Доверчивый пес.

Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Но лишь бы потому...

0: назовете меня гадким?
1: Но не я.
0: Да, я готов на гадость.
1: И я, сеньор.
0: Их, я готов на гадость.
1: А я, сеньор.
0: Ох, я готов на гадость.
1: А я?
0: Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Их, я готов унизиться.
1: Браво!
0: Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Эх, вашу прекрасную бороду.
2: У дедушки запись.

не шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды.

Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смей.

позабудем все, что было. Я давно сказать хотел, что на драку жалко тратить силу, нам она нужна для

веселей. Я не трус, признаюсь честно, просто я считаю так. На земле прекрасной нету места для недобрых и для забияк. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей.

0: Веснушка FM.
1: Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да очень маленьких, ох, очень маленьких детей.
2: Да, детей.
1: Да, детей.

0: Он страшными глазами сверкает.
1: Он страшными зубами стучит.
2: Он страшный костер зажигает.
0: Он страшное слово кричит.
3: Карабас, карабас, победа сейчас, победа!

в лапту. Потом жуков красивых ловили на лету. Пустили в небо змеи мы, но ветер дуть не стал. Потом под летним дождиком весь двор наш заплясал. Потом спустился вечер, домой всех стали звать. А мы просили, можно немножко поиграть? А мы просили, можно немножко поиграть? А мы просили, можно немножко поиграть? А нас позвали все-таки домой.

А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи.

когда тяжело. Скрипи, скрипи ты подо мною седло. Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть. Сумей себя преодолеть. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу, качу.

вдаль бежит. Грусть пусть на сердце не лежит, мне все на свете по плечу. И с песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу, качу, качу, куда хочу.

ее раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый.

справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два, левой, ать-два, правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карман.

посреди разбоя. На Савину не нужен нос.

0: Кто такой в этой сказке? Тарталья. Он злодей, негодяй и каналья. Как такой уродился в Италии? Не глупец, но подлец и так далее.
1: И так далее, и так далее, и так далее.
0: Мне обидно, что имя Тарталья нарицательным стало в Италии. Раз каналья, то значит Тарталья. Плачь, Тарталья, рыдай.
1: И так далее, и так далее. Но не я же, а маска Тарталья. Я хороший, а маска каналья. Это маска моя аномалия. Человеческих чувств и так далее.
2: И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
3: Плывет

0: Большой секрет.
1: А не пойти ли нам в гости?
2: В гости?
1: Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
2: Кто же ходит в гости по утрам?
1: Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-барам, парам-дарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро.
2: На то оно и утро? А куда мы идем?
1: К тебе, конечно. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
2: Такого не бывает.
1: А у тебя что-нибудь есть поесть?
2: У меня есть еще один воздушный шарик.
1: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
2: Ага, тогда пойдем к тебе.
1: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
2: Они ужасно рады?
1: Постой, теперь получается, что я не иду в гости.
2: А что же делать? Пух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь.
1: Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам.

0: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
1: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
2: В небе солнышко горит,

спокойствие, только спокойствие.

Я кровожадный. Я беспощадный. Я злой разбойник.

наши настоящие, красивые, блестящие, и хочется к тому же скорей пройти по лужам.

Дамы и господа, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил...

0: Делай деньги.
1: Делай деньги, а остальное все дребедень.
0: А что было дальше?
1: Здесь пенит, там шилит, а где-нибудь фут.
0: Большие деньги.
1: Стал богим мошенник, мошенники плут.
0: Мошенники плут, почему?
1: Скопил целый путь.
0: А, молодец.
1: Но в том-то и дело, что он не один.

Шардын и дворянин. Однажды ранним утром к Шардыну явился сосед, дворянин. «Добрый день!» — приветствовал он хозяин. «Добро пожаловать! Что это ты поднялся, чуд свет? Ты ведь никогда так рано не вставал с постели. Или горе у тебя какое?» — спросил Шардын. «Особенного горя нет, но видишь ли, подошла весна, а я еще не принимался за работу. Давай обработаем мои поля», — предложил дворянин. Шардын долго думал и, наконец, согласился. Он вспахал землю и посеял кукурузу. Но когда стали делить урожай, возник спор. Дворянин требовал себе большую часть, а Шардын не соглашался. «Давай померимся силой», — задорно сказал дворянин. «И тому, кто победит, пусть достанется весь урожай». «Согласен», — ответил Шардын. «Если ты будешь побежден, не думай просить снисхождения. Знай, ничего не получишь», — предупредил.

размахивая длинной палкой. «Подожди, дорогой сосед, не спеши. Если начнем драться посреди поляны, как ослы, и нас кто-нибудь увидит, мы опозоримся. Лучше зайдем в дом», — посоветовал Жартын. «Это правда», — согласился дворянин. «Идем скорее». Зашли в дом. Сосед кое-как втащил свою длинную палку и вызывающе крикнул: «Начинай! Посмотрим, как это у тебя получится!» Жартын закрыл дверь и напал на противника со словами: «Вот где требуется сила и сноровка!» Дворянин размахнулся, что было силы, но удар пришелся по потолочной балке. Размахнулся вторично, палка пробила крышу. В третий раз размахнулся палкой, она зацепилась за стену. А Жартын своей короткой палкой нещадно колотил соседа. Наконец тот взмолился: «Если ты мужчина, не убивай меня, бери все, что хочешь». «В следующий раз не спорь со мной», — сказал Жартын. Открыл дверь и выпустил побежденного. Дворянин еле приплелся домой, а Жартыну достался весь урожай кукурузы. А теперь волшебный ларец закрывается. Ваши веки тяжелеют. МСВ и его сказки прощаются с вами. И я вам помогу.

0: место рекорда.
1: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.

Я поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению,

0: Было вчера, это забыть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям
1: никому
0: не узнать меня, не узнать меня.

Один серый, другой белый, гуси, мои гуси. Один серый, другой белый.

Мы не сторонники разбоя. На Загину не нужен нос.

0: Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дому рака не нужен нож. Ему стрекороба наврешь.
1: И делай с ним, что хочешь.
2: До чего бывают люди, до чужого добра жадные.
3: Без

только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.

0: Сатехампар выясняет возраст Бога. Однажды Муса Пехамбар спросил у Бога: «Люди приходят в этот мир и уходят. Возраст их известен. А сколько лет ты живешь на свете? И сколько тебе осталось жить? Ты сюда по какой стороне шел?» В свою очередь спросил Бог: «Я всегда иду к тебе мимо горы Тур, а возвращаюсь мимо горы Син. Теперь возвращайся дорогой между горами Тур и Син. Человек, которого ты там встретишь, и скажет, сколько мне лет». На обратном пути между горами Тур и Син Муса Пехамбар встретился со старцем. «Салам алейкум, Муса Пехамбар!» — поздоровался старец. «Алейкум салам!» — ответил Муса Пехамбар. «Куда путь держишь и откуда идешь?» — спросил старец. «Я был у Бога, спрашивал, сколько ему лет. А он сказал, что на этот вопрос не ответит человек, которого я встречу на обратном пути. Наверное, это ты и есть. Видишь гору Тур? Вижу. А гору Син видишь? Вижу. Эти горы выросли с моей помощью. Каждый день я разрезаю гранат пополам, косточки съедаю, кожуру одной половины бросаю налево, а другую направо. Вот и выросли две горы. Есть на небе одна звезда. Ее можно видеть только раз в 90 000 лет. Я видел эту звезду 90 000 раз. Вот и считай, каков мой возраст. А сколько лет Богу, я сказать не могу. Не знаю». А теперь волшебный ларец закрывается, ваши веки тяжелеют, и я вам снюсь, снюсь, снюсь.
1: Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
2: Веснушка FM.

Дедушка шел последним и больше всех пылил. Случайно или нарочно, он сам не знает точно, на пуговку Алешка ногою наступил. Он поднял эту пуговку и взял ее с собою, и вдруг увидел буквы не русские на ней. Ребята всей гурьбою к начальнику заставы бегут, свернув с дороги. Скорей, скорей, скорей! «Рассказывайте точно», — сказал начальник строго, и карту пред собою зеленую раскрыл. Среди какой деревни и на какой дороге на пуговку Алешка ногою наступил. 4 дня искали, 4 дня скакали бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон. В дороге повстречали чужого незнакомца, сурово осмотрели его со всех сторон. А пуговки-то нету от левого кармана, а шиты не по-русски короткие штаны. А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений.

0: Лёшкиной коллекции та пуговка хранится. За маленькую пуговку ему большой почёт. За маленькую пуговку ему большой почёт.
1: Мы терпеть не можем кошек.
2: Мы терпеть.

0: матросы, ни пираты, ни детишки, ни родня.
1: Да, и не могу мерить, Билли, аппетиты крокодильи.
2: И чтоб Билли не побили, просто не было ни дня.

0: дело погубила.
1: Он лежит на дне изыла, в жизни мало что успел.
2: Жадность хуже, чем холера, жадность губит флебустьера.
0: Повторяйте с нами, сэры, этой песенки.

0: подвоха.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Жадность это плохо.
2: Жадность это плохо.
3: Жадность, я бы сказал, очень плохо.
0: Да-да-да-да.
4: Усы, лапы, хвост. Ну вот мои документы.
5: Веснушка.

все поешь. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.

0: Как там у тебя поется? Какой чудесный день!
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?

0: А мы тут, знаете, все плюшками балуемся.
1: Веснушка FM.
2: Не прячьте ваши денежки
3: по банкам и углам.
2: Несите ваши денежки,
3: иначе быть беде.
2: И в полночь ваши денежки
3: заройте в землю там.
2: И в полночь ваши денежки
3: заройте в землю где?
4: Заройте в землю где?
5: Ни горы, ни враги, и не

0: и хорошенечко
1: советуем мы вам.
0: И вырастут ветвистые
1: деревья в темноте,
0: но вместо листьев денежки
1: засеребрятся там.
0: Но вместо листьев денежки
1: зазолотятся где?
0: Зазолотятся где?
1: Ни горы, ни враги, и не лес. Ни океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
2: Поле чудес.
1: В стране дураков.

бывает. Кусачий собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку. Никто не съедает гражданку.

Сказка, сказка, сказка от МС Ви. Сорока. Взлетела сорока высоко, и вот тараторит сорока, что сахар ужасно соленый, что сокол не сладит с вороной, что раки растут на дубе, что рыбы гуляют в шубе, что яблоки синего цвета, что ночь наступает с рассвета, что в море сухо-присухо, что лев слабее, чем муха. Всех лучше летают коровы, поют же всех лучше совы, что лед горячий-горячий, что в печке холод собачий, и что никакая птица в правдивости с ней не сравнится. Стрекочет сорока, стрекочет, никто ее слушать не хочет, ведь в том, что болтает сорока, нет никакого прока. Очень вежливый индюк объявился в доме вдруг. Очень вежливый индюк. Раз по 30 в день, не реже, он кричал: «Эй, вы, невежи, заходите, что ли, в гости поучиться вежливости». «Я и сам», — кричал индюк, «доктор вежливых наук. И жена моя пример замечательных манер. Даже когда спит она, видно, что воспитана. Не стесняйся ты, осел, заходи, садись за стол. Что же ты молчишь, как рыба? Говори, приду, спасибо. Ты не будь свиньей, свинья. Ждет тебя моя семья. Только раньше бы умыла ты свое свиное рыло». Как ни бился он, однако к индюку никто не шел. Ни корова, ни собака, ни хавронья, ни осел. Посинел индюк от злости, не идут нахалы в гости. Зря пропали все труды, все они балды, балды. И добавил с высоты своего величия: «Не усвоили скоты правила приличия». А теперь волшебный ларец закрывается, ваши веки тяжелеют, МСВ и его сказки прощаются с вами, и я...

0: Я сошла с ума. Какая досада.
1: Веснушка FM.
2: Дорога, дорога ведет от порога. Идет от порога к мечте голубой.
3: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
2: Хорошо под небесами,
3: словно лодки с парусами,
2: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
3: по дороге с облаками.
4: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
2: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
3: Дороги,
4: как добрые руки,
3: как добрые руки хороших друзей.
4: Друзей новых много нам дарит дорога.
3: С друзьями намного шагать веселей.
2: Хорошо под небесами,
3: словно лодки с парусами,
2: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
3: по дороге с облаками.
4: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
2: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: дорога. Дорога похожа на друга, похожа на друга, с которым всегда, всегда интересно и даже не тесно. На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами,
1: словно лапки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
0: Очень нравится, когда мы возвращаемся.

остаться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня...

0: нужны!
1: Детям чистота нужна. Ребенки, они в грязи расти не могут.
2: Веснушка F.

Красивая песня, ну просто замечательная песня. А теперь покатай меня, а?

Но тут лиса бежала, а может, не бежала. А может, это страус злой, а может, и не злой.

Может и на страуса, а может и на дворника. Немедленно попал.

Советы. Один человек вместе со своим сыном отправился в город. Отец сел верхом на осла, а мальчик шел рядом. «Видели, что делается, — говорили встречные. И как только не стыдно этому человеку, сам на осле едет, а ребенка заставляет идти. Хорош отец». Тогда отец слез с осла и сказал сыну: «О, дитя мое, я не хочу, чтобы люди осуждали меня. Садись ты на осла, а я пойду рядом». Так они и сделали. Мальчик поехал верхом, отец пошел пешком. И снова люди, встретившие их на дороге, сказали: «Ну, видели вы что-нибудь подобное? Мальчишка расселся на осле, будто господин какой, а отец рядом с ним шагает. Хорош сын». Тогда отец снова остановил осла и сказал: «Сын мой, люди осудили нас за то, что я ехал на осле, а ты шел пешком. Теперь люди осудили нас за то, что ты едешь на осле, а я иду пешком. Не лучше ли будет, если мы оба пойдем пешком? Это уж никому не покажется несправедливым». Так они и сделали. Осла погнали впереди, а сами пошли за ним следом. И снова встречные показывали на них пальцами и говорили: «Что за глупые люди? У них есть осел, а они тащатся пешком. Похоже, что идет не один осел, а три осла». «Что же нам делать, сын мой? Люди ругали нас за то, что я еду, а ты идешь. Люди ругали нас за то, что ты едешь, а я иду. Люди ругали нас за то, что ты идешь, и я иду. Может быть, нам вместе сесть на осла?» И они оба взобрались к ослу на спину и двинулись дальше в путь. «Ну и безжалостные люди», — говорили встречные и качали головой. Вдвоем уселись на одного осла. Смотреть стыдно. Услышал это отец и сказал: «Сын мой, ты видишь, что мы не сделаем, за все нас попрекают. Я еду, а ты идешь плохо. Ты едешь, а я иду тоже плохо. Оба идем, еще того хуже. Оба едем, совсем никуда не годится. Давай, сын мой, понесем на руках нашего осла». Они взяли две палки, подсунули их ослу под живот и стали связывать. «Что это вы делаете?» — спрашивают их прохожие. Отец и сын говорят: «Да вот, носилки мастерим, чтобы нести осла». Удивляются люди: «Кто же это ослов носит? Разве что ослы? А умные люди на ослах сами ездят». Посмеялись все и разошлись. А отец с сыном остались одни посреди дороги. Осел покорно ждал своей участи. На земле валялись недоделанные носилки. Наконец отец сказал: «Дитя мое, нас сегодня хорошо проучили. Мы слушались каждого встречного и каждый раз оставались в дураках. Поэтому запомни мои слова. Всех людей слушать все равно, что ветер слушать». А теперь волшебный ларец закрывается. Ваши веки тяжелеют. МСВ и его сказки прощаются с вами. И я

0: Наш телефон 223-322.
1: Веснушка FM.
2: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек,
3: в который можно положить такой подходящий шарик.
4: Приятно другу подарить горшочек.
3: Нет, шарик.
4: В день рождения.
3: И
4: я.
3: И я.
5: И а того же мнения.
3: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
6: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо!
1: Как хорошо!
2: Какое совпадение!
0: Нашелся к шарику горшок!
3: А хвост ко дню рождения!
2: Я того же мнения!
0: Приятно, что и говорить!
2: Подарки в день рождения!
1: Но другу радость подарит!
3: Приятней без сомнения!
0: Я!
1: И я!
2: И я того же мнения!
0: И я!
1: И я!
3: И я!

из тех дальних мест, где верблюды окрест караванами чинно бредут. Яйцо там с утра обжигают ветра, сной пустыни они несут. Солнце с запада там побежит на восток и прохладу прогонит прочь. Погости, заезжай, а потом улетай. На ковре ты, вор,

0: Секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам

0: Сказка, сказка, сказка, сказка, сказка. Падишах, визирь и тысяча золотых. А еще рассказывает, однажды какой-то купец привел к падишаху прекрасных коней. Падишах купил их и поставил в свои конюшни. А купцу дал еще 1000 золотых. Вот, приведи мне еще таких коней. Ступай. Купец поклонился и ушел с миром. Прошло много времени. Призвал как-то падишах к себе визиря и говорит ему так: «О, хитрейший из хитрых, напиши мне имена самых глупых людей моей страны». Визирь усмехнулся. «Это, конечно, можно. Только стоит ли?» «Почему?» — удивился падишах. «О, повелитель, да простится мне смелость моих слов, но первым придется внести в этот список тебя», — удивился падишах такой неслыханной дерзости. А визирь пояснил: «Помнишь, ты дал купцу 1000 золотых, а в залог ничего не взял, не так ли?» «Так. И ты не знаешь, кто он и откуда, не так ли?» «Так. И ты думаешь, он приведет тебе коней, не так ли?» «А что, если приведет? Тогда я вычеркну твое имя из списка глупцов, о повелитель. А на освободившееся место впишу имя купца». А теперь волшебный ларец закрывается, ваши веки тяжелеют, и я вам снюсь, снюсь, снюсь, снюсь, снюсь, снюсь.
1: Вместо рекорда Веснушка FM.

0: хватает твоих чудес. Нам не хватает твоих чудес.
1: Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают.
2: Крис!

босиком по земле прошел, клёны по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Слышно, как звенят в небе высоко.

0: Начинаем передачу «Будильник» для тех, кто не спит.
1: Веснушка FM.

домой. Как приятно это! Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-

0: Дадо, то есть Дадов.
1: Веснушка FM.
2: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, баба-дуба.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен же слегка.

0: Осенняя песня травы. Холодно, тихо стало в лесу. Заяц прислушался. Ни звука. Лишь осинка на том берегу дрожала последним листом. Заяц спустился к реке. Река медленно уводила за поворот тяжелую темную воду. Заяц стал столбиком и пошевелил ушами. «Холодно?» — спросила у него травинка. «Бррр!» — сказал заяц. «Мне тоже!» — сказала травинка. «И мне, и мне!» «Кто говорит?» — спросил заяц. «Это мы, трава!» Заяц лег. «Ой, как тепло, как тепло, как тепло! Погрей нас и нас!» «И нас!» Заяц стал прыгать и ложиться. Прыгнет и прильнет к земле.
1: «Эй, заяц!» — крикнул с холма медвежонок. «Ты что это делаешь?»
2: «Грею траву», — сказал заяц.
1: «Не слышу!»
2: «Грею траву!» — крикнул заяц. «Иди сюда! Будем греть вместе!»
0: Медвежонок спустился с холма.
3: «Согрей нас, согрей, согрей!» — кричали травинки.
2: «Видишь?» — сказал заяц. «Им холодно!» Снова прыгнул и лег.
3: «К нам, сюда, сюда!» — кричали со всех сторон.
0: «Что ж ты стоишь?» — сказал заяц. «Ложись!» И медвежонок лег.
3: «Как тепло! Ух, как тепло! И меня погрей, медвежонок! И нас, и нас!»
0: Заяц прыгал и ложился. А медвежонок стал потихоньку перекатываться со спины на бок, с бока на живот.
3: «Согрей, согрей, нам холодно!» — кричала трава.
0: Медвежонок катался. Заяц прыгал и скоро согрелся весь луг.
3: «Хотите, мы споем вам осеннюю песню травы?» — спросила первая травинка.
2: «Пойте!» — сказал заяц.
0: И трава стала петь. Медвежонок кататься, а заяц прыгать.
1: «Эй, что вы там делаете?» — крикнул с холма ежик. «Греем траву!» — крикнул заяц.
2: «Что?»
1: «Греем траву!» — крикнул медвежонок.
3: «Вы простудитесь!» — закричал ежик.
0: А травинки поднялись во весь рост и запели громкими голосами.
3: Пел весь луг над рекой. И последний лист, что трепетал на том берегу, стал подтягивать. И сосновые иголки, и еловые шишки, и даже паутина, забытая пауком, все распрямились, заулыбались и затянули изо всех сил последнюю осеннюю песню травы.
4: А теперь волшебный ларец закрывается, ваши веки тяжелеют, МСВ и его сказки прощаются с вами. И я вам

0: ты чучело-мяучело!
1: Ах ты чучело-мяучело!
2: Чучело-мяучело, вот я тебе покажу, споем!
1: Ура!

0: Вот ты орешь. Ты же мне всю рыбу распугал.
1: Веснушка FM.
2: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь.

0: братьев ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка, давай!

0: Брось, погоди!
1: Веснушка FM. Место рекорда.
2: Очень многие думают, что они умеют летать. Лебеди очень многие, ласточки очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие, лошади.

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет – это летание лошади, нелетных животных летание –

0: Чернушка FM.
1: Детям грубым непослушным место лишь в чулане душном. По заслугам получаю. Те, кто ссорятся, кричат:
2: надоело! Поучают, надоело! Поучают! Поучайте лучше ваших поучать!
1: Коль глупы, как пробки дети, их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад.
2: Надоело! Поучаем!
3: Поучаем!
2: Поучайте лучше ваших поучат!

0: Эх, хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.
2: Человек собаки друг.
3: Человек собаки друг.
2: Это знают все вокруг.
3: Это знают все вокруг.
2: Понятно всем, как дважды два.
3: Нет добрее существа.
2: Лапу первым подает.
3: Лапу первым подает.
2: Волю нервам не дает.
3: Волю нервам не дает.
2: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

поет птицело. О рыбках поет рыболов. А я

сан-сенита, от речонки, с сережонки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

подлости ква-ква и от глупости. И еще от хвостовства ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар.

0: Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие козявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости

0: Место рекорда.
1: Веснушка
2: FM. Ничего себе. Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
3: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино.

упорство. Хозяйка в кладовушке на окне оставила сметану в кувшине. И надо ж было, чтоб тот кувшин прикрыть она забыла. Два малых лягушонка в тот же час бултых в кувшин, не закрывая глаз, и ну барахтаться в сметане. И понятно, что им из кувшина не выбраться обратно. Напрасно лапками они по стенкам бьют. Чем больше бьют, тем больше устают. И вот уже один, решив, что все равно самим не вылезти, спасения не дождаться, пуская пузыри, пошел на дно. Но был второй во всем упорней браться. Барахтаясь во тьме, что было сил, он из сметаны за ночь масло сбил и, оттолкнувшись, выскочил к рассвету. Всем, с толком тратящим упорство, труд и пыл, я в шутку посвящаю басню эту. Нужный осел. Обед давали у вола. Хлев переполнен был гостями, а стол — харчами. Пора бы уж гостям и сесть вокруг стола. Но тут разнесся слух: к обеду ждут осла. Как только он изволит появиться, хозяйка знак подаст гостям за стол садиться. Вот долгожданный гость явился наконец. Напротив племенной коровы посажен он в кругу овец. Хозяин налил всем: так будем же здоровы! Внимание! Осел имеет слово! Веселые умолкли голоса. Как наш осел завел насчет овса, почем теперь овес, да как овес хранится, да почему сытней он, чем пшеница? Он говорит уж полчаса. Один баран успел напиться, заснула старая овца, а речи про овес все нет и нет конца. Ослу не вмочь остановиться, уже гостям не есть, не пить, не петь. И начали ряды гостей редеть. Окончен бал, как говорится. Охрипшего осла остался слушать вол. Как мог такой осел попасть к волу за стол? Ужели он с волом был так сердечно дружен? Осел в почете был, осел валу был нужен. Когда б кормушками на скотном он не ведал, он у вала бы

Опытный ларец закрывается, ваши веки тяжелеют, МСВ и его сказки прощаются с вами.

0: Вместо рекорда Веснушка FM.
1: Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. Жил на свете добрый жук, старый общий друг. Никогда он не ворчал, не кричал, не пищал. Круг как рыба.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

я как поганка. А мне летать, а мне летать.

0: До чего бывают люди? До чужого добра жадные.
1: Веснушка FM.
2: Весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. Чтоб елочка под Новый год надела свой наряд, игрушки.

гостил я летом у ребят и видел наяву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары. На север я везу тепло, улыбки детворы. На север я везу тепло, улыбки детворы.

Да, нужен отдых парусам. Как в морю после шквала, и, признаюсь, устал я сам. Хотя моряк бывалый, к тому ж история моя. Правдивый бег кончает, самим не верится, друзья. Но в жизни все бывает.

0: принялся кукарекать. Услыхал тявка, как петух кукарекс поет, и стало ему обидно. А почему это мы, щенки, так не умеем? Подошел щенок к певцу и говорит: «Научи меня, пожалуйста, кукарекать. Ты так замечательно делаешь это, что даже солнышко утром поднимается в небо под твою песенку». «Что верно, то верно», — сказал петух. «Мой голос многим нравится. Меня даже на пластинку записали». «Правда?» — взвизгнул от удивления тявка. «Даю честное петушиное», — гордо ответил кукарекс. «Пластинка называется «Голоса птиц». Там еще какой-то соловей поет и какая-то кукушка». «Я тоже хочу на пластинку», — вздохнул тявка. «Ну ладно», — пожалел щенка петух. «Я буду кукарекать, а ты повторяй за мной».
1: «Ой, я согласен», — обрадовался щенок.
0: «Начали», — скомандовал учитель. «Кукареку! Гав-гав-гав-гав-гав», — повторил щенок. «Что-то не получается вся песенка сразу», — заметил кукарекс. «Давай по складам попробуем».
1: «Давай по складам», — не сдавался тявка.
0: «Ку-гав-ка-тяв-ре-ку-гав-тяв». «Нет», — огорчился петух. «То ли я плохой учитель, то ли ты ученик, сам понимаешь, не совсем понятливый».
1: «И вправду, не получается у меня твоя песенка», — повесил голову тявка. «А мне так хочется, чтобы мой голос тоже записали на пластинку».
0: «Ничего», — успокоил щенка кукарекс. «Ты не умеешь петь по-петушиному, зато умеешь лаять по-щенячьи. И твою щенячью песенку обязательно должны записать на пластинку, только на другую. И называться она будет «Голоса животных».
1: «Вот здорово!» — рявкнул щенок и завилял хвостом от радости. «Ты очень умно все придумал!
0: Только надо каждый день репетировать песенку», — предупредил петух.
1: «Обязательно, непременно потренируюсь!» — расхрабрился щенок. И он стал, как заведенный, носиться по двору, напевая свою бесконечную щенячью песенку.
0: Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав.
2: А теперь волшебный ларец закрывается. Ваши веки тяжелеют, МСВ и его сказки прощаются с вами, и я

Трелани, а Джим Трелани, Ливси и Смолет отдыхают после славной победы, группа «Гротеск» исполнит новую песню «Мы все участники регаты».

0: все участники регаты. Гребем, гребем,
1: гребем к себе.
0: Во славу почести и злата.
2: Вино красоток
1: и т.д.
0: Нам зависть душу разъедает, что кто-то больше загребет.
2: И потребление возрастает,
3: а производство отстает.
0: Сушите весла, сэр, на кой вам?

0: Но, сэр, сушите весла, сэр!
1: Набейте сундуки и брюха, но все равно в конце концов с косой появится старуха и загребет к себе грибцов.
2: Не лучше жить легко и просто, чтоб вас никто не проклинал.
0: Дерзайте, сэр, сушите весла!
3: Сушите весла, псу!
4: Финал!

0: смеяться мне пришли.
1: Царь, ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь, а? Хочешь пирожное, хочешь мороженое, а он заборы красит.
0: Так-так, понятно. Эй, стража, отрубить-ка ему голову. Тунеядец.
2: Ого, это можно.
3: Я сошла с ума. Какая досада.
4: Веснушка FM.

я весь день сижу на крутом бережку, высоко плывут

Солнце золотое весело плещется, синяя река. Стебелек дрожит, надо мной жук жужжит. Комариный писк слышится слегка.

и дождинки, и снежинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, как положено друзьям. Все мы делим пополам, и смешинки, и слезинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, и смешинки, и слезинки.

0: песню, делим честно пополам, пополам, пополам, лам-лам, даже песню делим честно пополам, пополам, пополам, лам-лам.
1: Вместо рекорда
2: «Веснушка» —

0: Маловато, понимаешь? Маловато будет.
1: Веснушка FM.

про корову красотку. Жила была на свете корова. Звали ее Красоткой. Она и в самом деле была красоткой с длинными черными ресницами. Красотка паслась на лугу, где рос чертополох. Много чертополоха. Но красотка его не любила. По вечерам, когда темнело, она уже не щипала траву, а смотрела, как на небе одна за другой зажигаются звезды. Иногда она грустно мычала, потому что ей не с кем было поиграть. Однажды красотка даже сочинила песенку. «Ты гори, звезда сияй, в небесной вышине мигай. Пришли подружку поиграть, с ней буду травку я щипать. И звезда сказала ей в ответ: «Тебе хочу я дать совет. Ложись, красотка, лучше спать. Не надо громко так мычать, твое мычанье надоело. Но если уж такое дело, я хоть полнеба обойду, тебе подружку я найду». Случайно этот разговор услышал человек на Луне. Он сказал звезде, что ей не стоит ни о чем беспокоиться. Он сам поможет красотке найти подружку. И, прихватив с собой ведерко, лопату, железный поднос и магнит, он, недолго думая, прыгнул с Луны на Землю. А чтобы не заблудиться, направил на лужайку, где паслась красотка, лунный луч. Приземлившись, он первым делом выкопал лопатой весь чертополох, сложил его в ведерко и выкинул. Но оставалось делать главное — найти красотке подружку. Вдруг он услышал, что кто-то пыхтит совсем рядом. Это куда-то спешила улитка Агата. Красотка тоже увидела улитку. Она очень обрадовалась и лизнула улитку в голову. «Помогите!» — закричала Агата. Человек с Луны и красотка хотели помочь, но улитки и след простыл. «Помогите!» — еще слышно донеслось непонятно откуда, скорее всего, у коровы изо рта. Корова открыла рот, и правда. Оттуда выползла улитка Агата. «Можешь лизнуть меня еще раз, но только осторожно!» — сказала улитка. Красотке было немножко стыдно, и она очень осторожно лизнула улитку в раковину. «Ну вот и прекрасно», — сказал человек с Луны. «Теперь у тебя есть подружка, и я могу спокойно возвращаться домой. Звезде я передам от тебя привет. Весь чертополох я выпалол и выкинул, а ведерко и лопату оставляю тебе в подарок. Можешь играть с ними сколько захочешь. До свидания, моя красотка». И с этими словами человек с Луны перепрыгнул через корову. «Теперь и про меня сочинят песенку», — крикнул он. Наверное, он вспомнил песенку про корову, которая перепрыгнула через Луну. Потом он сел на железный поднос и подбросил вверх магнит. Магнит потянул за собой поднос. Так человек и добрался до Луны. Ловил магнит и подбрасывал его вверх. А магнит притягивал к себе железный поднос. Когда звезда узнала, что красотка нашла себе подружку, она очень обрадовалась и засветила еще ярче. И Луна тоже. А теперь волшебный ларец закрывается. Ваши веки тяжелеют. МС
ТВ и его сказки прощаются с вами. И я...

0: Ребята, давайте жить дружно.
1: Веснушка FM.
2: Заяц!

0: Детям чистота нужна. Ребенки, они в грязи расти не могут.
1: Веснушка ФМ.
2: Если меркнет свет в окошке, на душе скребутся кошки, то сумеет вам помочь, то прогонит.

0: Трам, в опилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотя-то мы опилки, но кричалки и мопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да! Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу, трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.
1: Веснушка FM.
2: Место рекорда.

0: сильно стукну, он станет фиолетовый в крапинку.
1: Веснушка FM.
2: Послушайте все. О-хо-хо! Эй-эй-эй! Меня, попугая, пирата морей. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Родился я в 1000 каком-то году, бананно-лиановой чаще. Мой папа был папа-пугай-кокоду, тогда еще не говорящий. Но вскоре покинул я девственный лес, взял в плен меня страшный Фернандо Кортес. Он начал на бедного папу кричать, а папа Фернанди не мог отвечать. Не мог, не умел отвечать.

послушайте все. О-хо-хо! Эхе-хей! Рассказ попугая пирата морей! Нас шторм на обратной дороге застиг, мне было особенно трудно. Английский фрегат под

районе экватора в северных и так на разных пиратских судах. Давали мне кофе, какао, еду, чтоб я их приветствовал, хауду, еду. Но я повторял от зари до зари: карамба, коррида и черт побери. Послушайте все, о-хо-хо, эй-хей-хей, меня, попугая, пирата морей. Бап-бап-бап-бап-бап-бап-бап. Лет сто я проплавал пиратом, и что ж, какой-то матросик пропащий.

Однажды в камышах лиса натолкнулась на голодного тигра. Тигр зарычал, лиса обмерла со страха. Подумала: пришел мой последний час, если не обману полосатого. Но что делать? Тигр вот-вот прыгнет. Тогда лиса сделала вид, что трясется не от страха, а от смеха. Удивленный тигр сел, ничего не понимая, и спросил: ты над чем смеешься? Над тобой, несчастный, ответила лиса, заливаясь притворным смехом. Что? Надо мной? Зарычал тигр. Конечно, сказала лиса. Ты, бедный, думаешь, что сейчас съешь меня, а я не могу удержаться от смеха. Ведь тебя уже никто не боится. Зато меня боятся все, даже человек. Тигр задумался. А вдруг правда? Тогда лису трогать опасно. Но все еще сомневался. «Я вижу, ты не веришь», — сказала лиса. «Иди за мной. Если люди меня не испугаются, тогда можешь съесть меня вместе с хвостом». Тигр согласился, и они отправились. Стали подходить к дороге, по которой возвращались из города крестьяне. «Не отставай!» — крикнула лиса и побежала вперед. Тигр огромными скачками за нею. Люди увидели: страшный тигр несется к дороге. Закричали, побросали все и пустились бежать. Тогда лиса высунулась из высокой травы, где ее совсем не было видно, и закричала тигру: «Ну что, видел? Один кончик моего хвоста обратил их в бегство, а на тебя никто и не посмотрел». Глупый тигр опустил от стыда морду и уныло поплелся обратно в свои камыши. Теперь уж лиса смеялась по-настоящему. А теперь волшебный ларец закрывается, ваши веки тяжелеют, МСВ и его сказки прощаются с вами, и я вам снюсь.

Помогает. Лишь тратить время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Прославиться нельзя.

0: такая сякая,
1: сбежала из дворца.
0: Такая сякая,
1: расправила отца.

романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить.

Господа в блестящих шляпах наш обходят двор. Видно луковый им запах, через чур.

ветер дуть не стал. Потом под летним дождиком весь двор наш заплясал. Потом спустился вечер, домой всех стали звать. А мы просили, можно немножко поиграть? А мы просили, можно немножко поиграть? А мы просили, можно немножко поиграть? А нас позвали все-таки домой.

А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

Скажи мне, все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу.

печаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу, качу.

дорога вдаль бежит. Грусть пусть на сердце не лежит, мне все на свете по плечу. И с песни этой качу по свету, качу-качу, куда хочу, качу-качу, куда хочу.

Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

0: справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два, левой, ать-два, правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк.
1: Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Место рекорда.

прикинь, разбой я. На Загину не нужен нос.

живем. Между прочим, это мы переживем. В небесах высоко ярко солнце светит. Да чего ж хорошо.

какое положение? Все, что будет с вами, знаете заранее. Ничего тогда волнения, сомнения. Все на свете.

кто такой в этой сказке? Тарталья, он злодей, негодяй и каналья. Как такой уродился в Италии? Не глупец, но подлец и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Мне обидно, что имя Тарталья нарицательным стало в Италии. Раз каналья, то значит Тарталья. Плачь, Тарталья, рыдай. И так далее, и так далее. Но не я же, а маска Тарталья. Я хороший, а маска каналья. Это маска моя аномалия. Человеческих чувств и так далее. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.

Сделай, сделай!

0: спешат на помощь.
1: Сейчас спою.
2: Веснушка FM.
3: А не пойти ли нам в гости?
4: В гости?
3: Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
4: Кто же ходит в гости по утрам?
3: Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-барам, парам-дарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-барам, на то оно и утро.
4: На то оно и утро. А куда мы идем?
3: К тебе, конечно. Вкусная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
4: Такого не бывает.
3: А у тебя что-нибудь есть поесть?
4: У меня есть еще один воздушный шарик.
3: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
4: Ага, тогда пойдем к тебе.
3: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
4: Они ужасно рады?
3: Постой, теперь получается, что я не иду в гости.
4: А что же делать? Пух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь.
3: Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам. Тарам-парам-парам-тарам, ходите в гости по утрам.

Я кровожадный. Я беспощадный. Я злой разбойник,

Настоящие, красивые, блестящие, и хочется к тому же скорей пройти по лужам.

0: галошу настоящую, красивую, блестящую. А он не понимает, за что его ругают. А он не понимает, за что его ругают.
1: Дамы и господа, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил...

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.

Я поздравить и, наверно, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению,

0: делать то, лучше все-таки делать то, что ты делать, мастер.
1: Вместо рекорда. Веснушка.

0: было вчера, это забыть мне пора. Завтрашнего дня, завтрашнего дня. Ни соседям, ни друзьям,
1: никому
0: не узнать меня, не узнать меня.

бежали гуси. Один серый, другой белый, гуси, мои гуси. Один серый, другой белый, гуси.

сети разбоя. На Загину не нужен нос, ему под

чувство юмора терять. Даже если вдруг забыли, вы в автобусе котят, вам котят в бюро находок непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.

Пашка шел последним и больше всех пылил. Случайно или нарочно, он сам не знает точно, на пуговку Алешка ногою наступил. Он поднял эту пуговку и взял ее с собою, и вдруг увидел буквы нерусские на ней. Ребята всей гурьбою к начальнику заставы бегут, свернув с дороги. Скорей, скорей, скорей! Рассказывайте точно, сказал начальник строго, и карту пред собою зеленую раскрыл. Среди какой деревни и на какой дороге на пуговку Алешка ногою наступил. 4 дня искали, 4 дня скакали бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон. В дороге повстречали чужого незнакомца, сурово осмотрели его со всех сторон. А пуговки-то нету от левого кармана, а шиты не по-русски короткие штаны, а в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений.

0: матросы, ни пираты, ни детишки, ни родня.
1: Да, и не могу мерить, Билли, аппетиты крокодилии.
2: И чтоб Билли не побили, просто не было ни дня.

0: все, и нету Билла. Жадность Билла погубила.
1: Он лежит на дне изила, в жизни мало что успел.
2: Жадность хуже, чем холера.

0: все поешь. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется? Какой чудесный день.
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?
1: Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я.
2: Что-то не то.
0: А тебе и раз.

0: по банкам и углам.
1: Несите ваши денежки,
0: иначе будь беде.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю там.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю где?
2: Заройте в землю где?
0: Не горы, не враги, и не

0: Подумайте хорошенечко.
1: Советуем мы вам.
0: И вырастут ветвистые
1: деревья в темноте.
0: Но вместо листьев денежки
1: засеребрятся там.
0: Но вместо листьев денежки
1: зазолотятся где?
0: Зазолотятся где?
1: Ни горы, ни овраги, и ни лес. Ни океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
2: Поле чудес.
1: В стране дураков.

Редко бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку. Никто не съедает гражданку, лошадку.

0: голубой.
1: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
0: Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: По дороге с облаками, по дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: Дороги,
2: как

0: дорога, дорога похожа на друга, похожа на друга, с которым всегда,
1: всегда интересно и даже не тесно.
0: На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами,
1: словно лапки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
0: Очень нравится, когда мы возвращаемся.

0: Отец, я денежный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes!
1: Руки моей железной
0: боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем кати, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла. Oh, yes.